надежды, Боже, очисти надежды и прожжение. Благословен Бог нас и данный.

также речь о том, и укрепи ближайший службу, когда не судьбет и стан страшного престола, то безгромно священодействие совершил, и отпросил славу Лику и Духа, и слава славу всего, что пришел в войну. Я же словил тебе среднего линия жилы, и вообще же мне помышляю себя на Господа, и всех и благо, и всех и благо, и всех и благо, и всех и благо, и всех и благо, и всех и благо, и всех и благо, и всех и благо, и всех и благо, и всех и благо, и всех и благо, и всех и благо, и всех и благо, и всех и благо, и всех и благо, и всех и благо, и всех и благо, и всех и благо, и всех и благо, и всех и благо, и всех и благо, и всех и благо, и всех и благо, и всех и благо, и всех и благо, и всех и благо, и всех и благо, и всех и благо, и всех и благо, и всех и благо, и всех и благо, и всех и благо, и всех и благо, и всех и благо, и всех и благо, и всех и благо, и всех и благо, и всех и благо, и всех и благо, и всех и благо, и всех и благо, и всех и благо, и всех и благо, и всех и благо, и всех и благо, и всех и благо, и всех и благо, и всех и благо, и всех и благо, и всех и благо, и всех и благо, и всех

нашествующий Богодухновенное украшение, Богоносного Ефимия, собеседниче, святителю Дионисия, учеми и добродетелями Отечества Твое просветилися, не забуди нас, тущих Тя, но в мире управи живот наш, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Яко неимом и дерзновение за премногие грехи наши, Ты же Тебе, росшегося, моли Богородица Дева, много поможет моление матерне, ко благосердию Владыки, не презри грешных мольбы, все чистая, яко милость их есть, и спасти могии же и страдать, я нас изволивай, скоро да предварятные щедроты Твои, Господи, яко обнищахам зело, помози нам, Боже, спаси наш славы ради имени Твоего, Господи, избави нас, и очисти грехи наши имени ради Твоего. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный.

помилуй нас. Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети, исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже на небесе, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси, на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь,

наше, и вся христианы, наследники, показующие небесные жизни, Тебе поверно зовем, радуйся, Дева мира спасения. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. И же на всякое время, на всякий час, на небеси и на земли поклоняемый и славимый Христе Боже, долго терпеливый, много милости и много благоутробни, и же праведная, любя, грешная, милая, и же вся завыка спасения обещания ради будущих благ, сам Господи, прими наши в честь и молитвы, и исправи живот наш заповедям Твоим, души наши освети, телеса очисти, помышления исправи, мысли очисти, и избави нас от всякие скорби, зол и болезни, огради нас святыми Твоими ангелы, на ополчение мы соблюдаем и наставляем,

сотвори со деятелю, и же за милосердие беспрекладные милости Твоя, Единородного Сына Твоего Господа нашего Иисуса Христа, ниспославый на спасение рода нашего, и честным Его престом рукописание грех наших растерзавый, и победивый тем начало и власти тьмы, сам Владыка человеколюбче, прими нас грешным благодарственное сиях,

всегубительного и мрачного прегрешения, и всех озлобите нас, ищущих видимых и невидимых прав, пригвозди страху Твоему плоти наша, и не уклони сердец нашей словеса или помышления лукавствия, но любовью Твоей взи души наша, да к Тебе всегда взирающие же Тебе, светом наставляемый Тебе, неприступного и пресносущного зрящим света, непрестанно Тебе исповедуем.

0: человеколюбче, Господи, яко же блудницу, яко разбойника, яко мытаря, яко блудного, и возьми мое тяжкое бремя грехов, грех земли мира и немощи человеческие исцеляй, труждающиеся обремененные к себе призывай и покаивай, не пришедший призвать и праведное, но грешное на покаяние, и очисти имя всякие скверны плоти и духа, и научи имя совершать и святыню во страсти Твоем.
1: Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Дорогие братья и сестры, сегодня Святая Церковь вспоминает обретение Египетской иконы Божией Матери. По преданию, это один из образов, как написано святым апостолом и евангелистом Лукой. До 5 века икона находилась в Иерусалиме, а в 5 веке старицей Евдокии, супругой императора Феодосия-младшего, была перенесена в Константинополь, в столицу Византийской империи, где для нее был возведен специально лагерский храм. Эта икона издревле в Греции почиталась как подозворная, через нее совершались многочисленные исцеления, посылалась помощь при иноземных нашествиях. В 1383 году, за 70 лет до взятия турками в Константинополе, икона исчезла из лагерского храма. В том же году она явилась у нас на Руси, в пределах Новгородской земли. Духом сияния явилась вода Кладовского озера. Икона являлась в разных местах. Наконец она остановилась из города Тихвина, в реке Тихвинке. Место для пребывания своего чудотворного образа было выбрано самой Божией Матерью. Новгородский архиепископ Алексий благословил построить на реке Тихвинке деревянный храм, освященный в честь успения Божией Матери, куда был принесен чудесно обретенный образ. Два раза деревянный храм сгорал, но икона оставалась непобедимой. В царстве великого князя Московского Василия IV вместо деревянного храма был возведен каменный, а позднее, в 1660 году, по приказу царя Ивана Грозного, при храме был устроен мужской монастырь, обнесенный каменной стеной. Привлеченные знаменами и чудесами от иконы в монастырь собрались многие иноки, а обитель ежегодно посещали многие паломники, известны многие случаи чудесных исцелений. В 1613-1614 годах шведские войска, захватившие Новгород, неоднократно пытались разрушить египетскую обитель. Однажды во время осады Божья Матерь явилась благочестивой женщина Марии, получившей перед этим чудесное исцеление от слепоты, и повелела обнести свою икону крестным ходом по стенам монастыря. Когда это было исполнено, нашел беспричинный страх, они пришли в смятение и бежали от обители. После победы над шведами 10 февраля 1612 года в деревне Кругово, 50 верстах от Тихвина, был заключен мир. Главную поруку мира с русской стороны был принесен из дотворной Тихвинской иконы Божией Матери. Последний этот список был поставлен в следующем заборе Московского Кремля, а затем по просьбе новгородцев, сражавшихся со шведами, был перенесен в Новгород и поставлен в Софийском соборе. Так, 17 века началось зависище здание Тихвинской иконы Божией Матери. 6 веков пребывала икона в монастыре. В 1920-е годы Тихвинский монастырь был закрыт и разорен, а чудотворный образ был перенесен в один из уцелевших приходских храмов. Во время Великой Отечественной войны в марте 1942 года немцы перевезли Тихвинскую икону в Псков, а затем, отступая,

родителям, и он стал епископ Рижский Иоанн Карплавский. Владыка вытес в образ в Америку, и он не оставлял всего попечения о чудотворной иконе. Перед смертью освещал к неприемному сыну, протерея Сергию, этот образ в России, когда родится Тихинская Рижа. Протерей Сергий исполнил волю покойного архипастыря и 8 июля 2004 года святыня вернулась в Тихинский Богородицкий Успенский монастырь, который избрала для своего пребывания 6 столетий назад. В объекте чудотворной Тихинской иконы можно увидеть одно из многочисленных проявлений особенной милости Пресвятой Богородицы к нашему отечеству, к нашему народу. Если постигнуть нас тяжкие испытания и скорби, не будем падать духом, будем уповать на предстательство для нас Божьей Матери. Стараемся порадовать Господа и Его Пречистую Матерь, хранением себя от духа мира, сила, гордости, зависти, трудолюбия, недостижания, о чистоте, разврате против смертных грехов. Предстательством Пречистой Владычицы Матери Второй, сохранит Господь церковь, Святую Православную, Отечество.

Ей, Господи Иисусе Христе, Боже мой, и да не в суд ми будет причастие пречистых и животворящих тайн Твоих, неже да немощен буду душе же и телом. Аминь.

Чаша подходит только тот, кто был на исповеди, получил благословение,

благосил, Боже, спасение нашего, призри милости на смиренные рабы Твоя, услыши, помилуй нас, и во брани хотящая, ополчися на святую Русь, чаще разделите и погубите едино народ Твоя, восстань, Боже, помощь людям Твоим, и подашь нам силы Твои победы, верим чадо Твоим, по единстве Руси цепи, ревнующись поспешествуй, духи братолюбию крепи их и от бед избави, запрети раздирающих во врачи умов и растет.

благодати Твоей и власти придержащая, то всяко благонаставь и мудрость все богатись, гойнися, зачем я отечества нашего, здравствуй впереди, крепость духа им не спасли, от смерти рак, ныне не сохрани, лишение кровь.

одежду благую и утешение подашь. Семь сегодня сел в ели, и от раны болезнь случавшийся, прощение веков дары и блаженное упокоение сотвори, исполнится же тебе надежды и любви. Восстали патем, сестрана, святые уси мир единомыслие, друг по другу, любовные в люди твои, я когда едиными усты, единым сердцем, исповедимся тебе, единому Богу, Творце славимому, ибо есть искупление и победа, и спасение уповающим на тебя, и тебе славу посылаем, Отцу и Сыну, и Святому Духу, ныне и

ये

Святыми победовавши сами себе и друг друга, и весь живот наш,

Спасибо.

Todos os dias, sim.

воспевать Пресвятое и великолепное имя Твое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во

Ответа на страх, чем судящий Христос, Господь.

0: Ты есть человечье тело, но вечный страх, приступи до неба, полижешься огонь бы есть. Божественная же пия кровь к общению, первее примирися тебя печалившим. Та же дерзая таинственная брашная яшт, прежде причастия страшной жертвы животворящего тела владычня. Сим помолись образом со трепетом. Владыка Господи Иисусе Христе Божий наш, источничий жизни и бессмертия, все твари видимые и невидимые Содителю, безначального Отца, сопресносущный Сыне и собезначальный, ты многие ради благости последние дни в плоти балкийся и расмыйся, погребыся заны, неблагодарные и злонравные, и Твоей кровью обнови вырослевшее грехом естество наше, сам бессмертный Царю прими мое грешное покаяние, и преклони ухо Твое мне и услыши глаголы моя, согреших бы, Господи, согреших на небо и пред Тобою, и несим достойно возреть на высоту славы Твоя, прогневав бы Твою благость, Твои заповеди приступив, и не послушав Твоих повелений, но Ты, Господи, не злобився и долготерпелив же и много милостив, не предавай себя прогибнуть с беззаконием моими, моего всячески ожидая обращения, Ты, Бурекловище человека, любящий пророком Твоим, яко хотением не хочу смерти грешника, но еже обратитесь и живо быть ему, не хочешь же по владыку создания Твоей руку погубить, и же благоволишь о погибели человечестей, но хочешь же всем спастись и в разум истины прийти, тем же и аз, аще недостоин есть в небесе и земли, сия привременной жизни, всего себе по вину греху и совсем поработив, и Твой сквернив образ, но творение и создание Твое быв, не чаевая своего спасения окаянный. На Твоей же безмерной благоутробе дерзая прихожду, прими убо и меня человека любящий Господи, яко же блудницу, яко разбойника, яко мытаря, яко блудного, и возьми мое тяжкое бремя грехов, грех земли, мира и немощь человеческие исцеляя, труждающиеся бременерное к себе призывая, покаявая, не пришеды призвать праведное, но грешное на покаяние, и очисти меня от всяких скверны плоти и духа, и научи меня совершать святыню страсти Твое, яко да чистым сведением совести моя, святынь Твоих часть приемля, соединюсь со святому телу Твоему и крови, и имея Тебе во мне живущее пребывающее, со Отцем и Святым Твоим Духом, ей, Господи Иисусе Христе Боже мой, и да не в суд мне будет причастие при чистых и животворящих тайн Твоих, ниже да немощны буду душе и же и телом, от еже недостойны тем причащатися, но дашь мне даже до конечного моего издыхания, неосужденно воспринимать и часть святынь Твоих, в Духа Святого общения, и на пути живота вечного, и во благоприятен ответ на страшном судище Твое, я когда и аз со всеми избранными Твоими, общник буду нетленных Твоих благ, я же уготовлюсь и любящим Тебя, Господи, в них же препославленись и во веки, аминь. Господи Боже мой, вем я конечно достоин, ниже доволен да под кров, ниже храма души моя, за неже весь пустый пался есть, и не имаш во мне место достойное, же главу подклоните, но яко же с высоты нас ради смирилась и себе, смирися и ныне смирению моему, и яко же воспрелась в вертепе и в яслях бессловесных возлищи, сице восприими и в яслях бессловесных моей души, и воскверненное мое тело в нити, и яко же не удостоила еси в нити источаясь со грешников тому симно прокаженного, так и изволи в нити и в дом смиренной моей души, прокаженные и грешные, и яко же не отринулась подобными блудницу грешной, пришедшей прикоснувшуюся тебе, сицу в милосердии сия мне грешным, приходящим и прикасающимся, и яко же не возгнушался еси скверных ее уст и нечистых, целующих тебя, ниже моих возгнушайся скверных он ее уст и нечистших, ниже мерзких моих и нечистых устен, и скверных и нечистейших моего языка, но да будет мне уголь пресвятого Твоего тела и честнее Твоей крови, во освящении и просвещении, и здравии и смирении моей души и телу, во облегчении тяжести многих моих согрешений, в соблюдении от всякого дьявольского действа, во отгнании и возбранении злага моего лукавого обычая, во умершении страстей, в снабдении заповедей Твоих, в приложении божественной Твоей благодати и Твоего царства и присвоения, небо яко презираю, прихожу к Тебе, Христе Боже, но яко дерзаю на неотреченную Твою благость, и да не на мнозе удаляюсь общение Твоего, от мысленного волка зверу ловлен буду, тем же молюсь о Тебе, яко единцы и свят Владыко, освяти мою душу и тело, ум и сердце, чревеса и утробы, и всего мя обнови, и вкорени страх Твоего в одесеях моих, и освящение Твое неотъемлемо от меня сотвори, и будь ими помощник и заступник, окормляя в мире живот мой, сподобляя меня и одесную Тебе предстояние со святыми Твоими, молитвами и молениями Пречистой Твоей Матери, невещественных Твоих служителей и пречистых сил, и всех святых от века Тебе благоугодивших. Аминь. Единый, чистый и нетленный Господи, за неизреченную милость человеколюбия наше все восприемо смешение от чистых и девственных кровей, по очисти створовшая Тя, Духа Божественного нашествием и благоволением Отца Пресносущного Христе Иисусе, премудрости Божия, в мире и силу, Твоим восприятием уже творящие спасительные страдания восприемы, крест, гвозди, копье, смерть, умертви моя душетленная страсть и телесная, погребением Твоим адово пленивы царствие, погреби моя благими помыслу лукавое советование и лукавствие духи разори, тридневным Твоим оживоносным воскресением падшего праотца восстави вы, восстави мя грехом пополшегося, образы мне покаяния предлагая, преславным Твоим вознесением плотское Божие восприятие, и сие десным Отца сиденьем почты, с подобием я причастием святых Твоих тайн, десную часть спасаемых получите, сните мутерствие Твоего Духа, сосуды честные, священные Твои ученики соделовые, приятелищи мне покажи такое пришествие, хотя паки прийти, судите вселенней правдою, благоволею мне усрестите на облаце судью и создателя моего, со всеми святыми Твоими, да бесконечно славословлю и воспеваю Тебя, с обезначальным Твоим Отцем, и пресвятым, и благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Владыка Господи Иисусе Христе Боже наш, единый, имея власть человеком оставлять грехи, яко благо человека любит, презри моя вся в ведении и неведении из прегрешения, из подобия меня осужденно причастились и божественных, и преславных, и пречистых, и животворящих Твоих тайн, ни в тяжесть, ни в муку, ни в приложение грехов, но во очищение и освящение, и обручение будущего живота и царствия, в стену и помощь, и возражение сопротивных, во истребление многих моих согрешений, Ты боись и Бог милости и щедрот и человеколюбие, и Тебе славу восылаем, с Отцем и Святым Духом, и непресно и во веки веков. Аминь. Вем, Господи, яко недостойно причащаюсь, причистого Твоего тела и честное Твоей крови, повинен есть Иисус себе, я пью, не рассуждая тела и крови Тебе, Христа и Бога моего, но на щедроты Твоей дерзая прихожу к Тебе рекшему, еды мою плоть, пья и мою кровь, во мне пребывает язвне, милосердись, оба Господи, не обличи меня грешного, но сотвори со мной по милости Твоей, и да будут мне святая сия, во исцеление и очищение, и просвещение, и сохранение, и спасение, и во освящение души и тела, в отгнание всякого мечтания лукавого деяния и действия дьявольского, в мысли не буду всех моих действий могу, в дерзновение любовь ежи к Тебе, во исправление жития и утверждение, в возвращение добродетели и совершенства, во исполнение заповедей в Духа Святого общения, в напути живота вечного и во благоприятие ответ на страшном судище Твоем, не в суд или в осуждение. Скверных устен от мерзкого сердца, очень чистого языка, душе оскверненной прими моление Христе мой, и не презри моих ни словес, ни же образов, ни же бесстудия, дашь мне дерзновенно глаголоти, я же хочу, Христе мой, паче же и научи меня, что им подобает творить и глаголоти, согреши их паче блудницы, я же увидя, где обитаешь, мира купивши, прииди дерзость, не помазайте твои нозе, Бога моего, Владыки, Христа моего, яко же он у не отринулся, пришедшего от сердца, ниже мне возглашайся слове Твои же мне подашь нозе, держать и целовать и струями слезами, яко многоценным миром, все одержатно помазать и омыми слезами моими, очисти моими слове, остави прегрешение мое и прощение мне подашь, весь и зол множество, весь и ступа моя, язва зриши моя на веру веси, и произволение зриши, и воздыхание слышиши, не таится Тебе, Боже мой, творче мой, избавитель мой, ниже капли слезные, ниже капли часть некая, и соделанными меня видеть очи Твои. Аминь.
1: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Дорогие братья и сестры, сегодня Святая Церковь чтит память святой иконы Тихвинской. Эта икона считается иконой чудотворной. По преданию, эту икону написал апостол Лука. Эта икона Иерусалима была передана в Константинополь. И вот когда это был 5 век, и когда икону туда передали, то построили во Влахерне храм для этой иконы. Эта икона находилась до того момента, как за 70 лет до прихода, когда был Константинополь захвачен, эта икона находилась там. А в 1383 году чудесным образом эта икона исчезла. Исчезла, и долгое время ее не было. Потом эта икона появилась на водах Ладожского озера. Она появлялась то в одном, то в другом месте. И потом остановилась эта икона недалеко от Тихвина. Люди, которые видели эту икону, молились о помощи, о спасении. И настолько была усердная молитва народа, что эта икона сама спустилась в руки людей. И вот на том месте, где это произошло, поставили часовню. Потом был построен храм при Дмитрии Донском и святителе Алексии в честь Успения Божьей Матери. Спустя некоторое время, поскольку часто были набеги, и этот храм дважды горел, но чудесным образом икона оставалась невредимой. При Иоанне Грозном построили уже каменный собор в честь Успения Божьей Матери. И там поставили стены каменные, и был создан мужской монастырь. Чудотворная икона, она служила такой защитой и спасением для нашего народа. Когда в 17 веке шведы захватили Новгород, они пытались и захватить монастырь. И братья проявили малодушие, хотели взять икону и уйти с этого места. И когда попытались эту икону взять, то не смогли. И они поняли, что нет на то воли Божьей. И они решили остаться в монастыре. И вот кто там был в этом монастыре, защитники, малым числом сумели большую часть войска, которое шведов, отразить нападение. И так не смогли взять монастырь. Икона, она почитаема очень на Руси. Люди молятся Божьей Матери. Особенно молятся ей за детей. Но особенно она отличилась именно тем, что когда бывает в семьях бесплодные, то молятся ей. И вот даже за 2018 год замечено 17 таких чудесных моментов, когда бесплодные родители, Бог дал по благословению Богородицы детей. Это икона, ее очень много списков есть, копий, которые находятся они в разных местах. Есть и в Латвии, есть в других местах икона, в Туркестане. Конечно, события очень непростые, связанные с иконой, потому что, когда была Великая Отечественная война, то оказалось так, что эти места были оккупированы, и икона попала сначала в Псков. Немцы, когда уходили, они забрали икону как трофей в Псков. а потом передали в Ригу. И вот там владыка архиепископ Иоанн, который был именно хранителем этой иконы. И так получилось, что икону ее увезли в Европу, чтобы ее сберечь, а потом и в США. И вот так 60 лет икона была вдали от России. И в 2004 году икона явилась, вернулась к нам в Россию. Приемный сын архиепископа Иоанна, протоиерей Сергий, который оставался после смерти владыки хранителем этой иконы, он ее привез в Россию. Мы почитаем икону Тихвинскую, и, наверное, навряд ли есть где храм, где бы не было Тихвинской иконы Божьей Матери. Даже у нас здесь икона, которая на аналое, тоже считается икона чудотворной, Тихвинской иконы Божьей Матери. Дорогие братья и сестры, все мы любим Богородицу, все мы ей молимся. И насколько мы с вами задумаемся о том, насколько мы можем быть благодарны Богородице за ее помощь и ее заступничество, и что мы можем сделать для того, чтобы быть благодарны Божьей Матери. На самом деле нам требуется прежде всего это стать людьми верующими не только по названию, а и по духу. То есть мы должны проявить любовь к Богу, послушание Богу. У нас есть священное с вами Писание, но не каждый из нас, к сожалению, читает Слово Божье каждый день, назидая свою душу учением Слова Божия. Ведь наш отец Кирилл, архимандрит покойный, духовник Лавры, он всегда обращался к людям и говорил: читайте Священное Писание, потому что Священное Писание, оно просвещает ум, сердце и душу и укрепляет добрую волю в человеке. А ведь у каждого из нас есть добрая воля, но, к сожалению, не всегда мы можем с вами воплотить ту добрую волю, то намерение в жизнь, поскольку очень много бывает искушений, соблазнов. И поэтому не всегда нам удается те благие намерения, ту добрую волю, которая есть, ее исполнить. А читая Слово Божие, мы укрепляем себя благодатью, потому что это глаголы вечной жизни. Когда-то, когда Господь с учениками был, и вот многие приходили к Господу, а потом уходили, Господь даже обратился к ученикам и говорит: не хотите ли и вы уйти от меня? И вот Петр, апостол, говорит: Господи, куда нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни. И вот эти глаголы вечной жизни и есть в Священном Писании. Поэтому, дорогие братья и сестры, для того, чтобы нам проявлять любовь к Богу, к Божьей Матери, ко святым угодникам, мы должны постараться. Ведь сказано: ищите прежде Царствие Божие, а все остальное приложится. Ведь не так-то и много в жизни мы уделяем для спасения своей души. Ведь даже так задуматься, у нас 365 дней в году. Из них сколько раз мы причастились к святых Христовых тайн. Даже если мы один раз в месяц причащаемся, то по соотношению к этому числу дней это очень мало получается. То есть мы даже не задумываемся над этим, что мы лишаем себя такой великой благодати Божьей, как причастие святых Христовых тайн. А ведь сказано в Священном Писании: кто не будет причащаться тела и крови Христову, не может войти в Царствие Божие. То есть Через причастие мы соединяемся со Христом. Мы приобщаемся к великому таинству. Это служит нам для исцеления как души, так и тела. И вот если мы с вами будем, братья и сестры, стараться быть усердны, быть внимательны к себе и назидать свою душу Словом Божьим, следить за собой, что мы думаем, что говорим, что делаем. Ведь иногда бывает так, можно так сказать, больно думать о том, как бывает иногда в храме Божьем. Мы порой иногда не умеем себя вести даже в храме Божьем. То есть мы должны стараться, братья и сестры, с вами, иметь благоговение храму Божьему. Это место, где мы с вами собираемся для общей молитвы. Это то место, где мы должны пребывать в смирении, в терпении, в любви друг к другу. И бывает так, что, к сожалению, даже и в храме Божьем иногда люди не имеют мира. И бывает так, что человек, который приходит в храм постоянно, у него есть свое место в храме, и если кто-то это место занимает другой, то человек теряет мир внутренний, покой. Он начинает раздражаться и даже может высказать тому человеку, который занял это место. Так, братья и сестры, не должно быть. Мы должны быть единого духа с вами. Мы должны питать любовь друг к другу, взаимную любовь, друг друга поддерживать. И если мы так с вами будем поступать, братья и сестры, то тогда мы можем своим поведением, своей жизнью порадовать Богородицу, которая так нас с вами любит, которая является для нас заступницей усердной всего рода христианского, и нас с вами в том числе. Поэтому, братья и сестры, попросим Пресвятую Богородицу, чтобы Божья Матерь помогла нам обрести смирение, терпение, кротость и любовь, что нам так необходимо для нашего спасения. Всех вас с праздником сегодняшним поздравляю. Дай Бог всем здоровья. Аминь.

Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царь Небесный, Утешителю души истины, и живи здесь, и ся исполняй, сокровище благих и жизнеподателю, приди, вселись в ныне, очисти нас от всякой скверны, и спаси, блажи души наши. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наши, святые посети, исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже си на небесе, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам неси, остави нам долги наши, яко же мы оставляем должником нашим, и не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне присно, и во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареве нашему Богу, придите, поклонимся и припадем Христу Цареве нашему Богу, придите, поклонимся и припадем самому Христу Цареве и Богу нашему. Коль возлюбленное селение Твое, Господи, сила желает и скончевается душа моя во дворе Господне, сердце мое, плоть моя, возрадовался вся Боже живе, и вы, птицы, обрейте себе храбрость, горлица гнездо себе, и где же положи птенцы свое, алтари Твое, Господи, сил царю мой, Боже мой, блажение живущий в дому Твоем, в веки веков восхвалится, блажен муж, и мужи есть заступление, Его у Тебе восхождение в сердце свое положи, будет он плачевное место, я же положи, и благословение даст закон. Полагай, пойдут от силы в силу ей, явится Бог Богов в Сионе. Господи Боже, силу, слышу молитву мою, внуши Божий Яков. Защитничая наш вишь Божий, призренное лице Христа Твоего, яко лучший день единого дворе Твоих, паче тысяч изволив приметаться в дому Бога моего, паче не жить в селении грешничих. Яко милость истинно любит Господь, Бог благодати славу даст, Господь не лишит благих ходящих незлобием. Господи Божий сил, блажен человек, уповай на Тебя. Благоволилось и Господи, землю Твою возвратилось и плен Яков, оставилось и беззаконие людей Твоих, покрылось и вся грехи их, укротилось и весь гнев Твой, возвратилось и от гнева ярости Твоя. Возврати нас, Боже, спасение наших, отврати ярость Твою от нас, и да вовеки прогневаешься на ныне, или простреши гнев Твой от рода в род. Боже, Ты обрежешься оживишенные, и люди Твои возвеселятся от Тебе, и ви нам, Господи, милость Твою, спасение Твое дашь нам. Услышав, что речет о мне Господь Бог, и кричит мир на люди Своя, и на преподобное Своя, обращая сердца к Нему. Обаче, близ боящийся Его спасения, вселите славу в землю нашу, милость истину, святостись и правды мира, благобазастися, истины от земли высея, правды с небеси приничи, ибо Господь даст благость, и земля наша даст плод свой, правда пред ним предойдет и положи путь стопы Своя. Преклони, Господи, ухо Твое, услышим, яко нищий Бог есть маз. Сохрани душу мою, яко преподобный есть, спаси раба Твоего, Боже мой, уповающего на Тя. Помилуй меня, Господи, яко к Тебе воззову весь день, возвесели душу раба Твоего, яко к Тебе взяк душу мою, яко Ты, Господи, благ и кроток, и многомилости всем призывающим Тя. Внуши, Господи, молитву мою, вами глазу моленья моего, в день скорби моего, возва к Тебе, яко услышал на Иси, несть подобен Тебе, Бозе, Господи, несть по делам Твоим, все из Иси, и сотворилось, и придут, и поклонятся пред Тобой, Господи, прославит имя Твое. Яко велись, и Ты, творящий чудеса, Ты есть Бог един, наставь меня, Господи, на путь Твой, пойду во истине Твоей, да возвеселится сердце мое, боятися имени Твоего, исповемся Тебе, Господи, Боже мой, всем сердцем моим, прославлю имя Твое век, яко милость. Яко милость Твоя вели на мне, избавился душу от ада преисподнейшего. Боже, законопреступница, восставши на мой сон держав, взыскаши душу мою, не предложишь Тебе пред собой. И Ты, Господи, Боже мой, щедрой милости, долготерпеливой милости истинной, призрена меня и помилуй меня, дашь державу Твою, отроку Твою, спаси сына рабы Твоя. Сотвори со мной знамя, его благо, давить ненавидящие мои, постыдятся к Ты, Господи, помогу мне, утешил мне си. Сотвори со мной знамя, его благо, и давить ненавидящие мои, постыдятся к Ты, Господи, помогу мне, утешил мне си.
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Несть яко солнце пресветлое, воссия нам на воздусе всечесна икона Твоя, Владычица, лучами милости Твоей мир посвящаешь, Юже Великая Россия, яко некий дар божественный, свыше благовению сприемлющий, прославляется Богомати всех Владычицу, и о Тебе, рожегося Христа Бога нашего, величает радостно, и мужа молись, о Госпоже Царице Богородице, да сохранится ограды и страны христианские невредимы от тех навет вража, и спаси от веры поклоняющихся Его божественному Твоему пречистому образу дело неискусобрачное. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, православие ревнителю, благочестие наставничье, имущим спасение добрый копчий, монашествующий богодухновенное крушение, богоносного Ефиме, собеседниче святителю Дионисе, учениями и добродетелями Отечества Твоей просветилось, не забуди начтущих Тебя в мире и в мире прав живот наш, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. И же нас ради рождейся от Девы, распятие претерпел, и си благий, испроверги смертью, смерть воскресенье, влияка Бог, не презри, я же создалась и рукой Твою, и ведь человека любя Твоей милости, прими, рочу Тебя, Богородицу, молящиеся заны, и спаси, спаси наш люди отчаянные, не предашь нас до конца, имя Твоего ради, не разори завета Твоего, и не оставь мести Твоей от нас, Авраам, ради возлюбленного Тебе, и за Исаака, раба Твоего, Израиля, святаго Твоего. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше, святые посети и исцели немощи наши, имя Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне присно, и во веки веков. Аминь. Отче наше, же иси на небесе, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси, на земли. Хлеб наш насущный дашь нам внеси, остави нам долги наши, яко же мы оставляем должником нашим, и не иди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Аминь. Притецем люди, к Деве Богородице Царице, благодарящий Христа Бога, и к Тая чудотворной иконе, умилен взирающий преподим, и в запиемии, о Владычице Мария, презетивши страну сию Твоего честного образа явлением чудесно, спасай в мире, благовременности Отечества наше, и вся христиан, и наследники, показующие небесной жизни, Тебе бы верзаем, радуйся, Дева мира, спасение. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. И же на всякое время, на всякий час, на небеси, на земле поклоняем и славим Христе Божие, долго терпеливе, много милости, много благоутробней, и же праведно любя и грешно и мило, и же взяв за веки спасения, обещание ради будущих благ. Сам Господи, прими наши часы и молитвы, исправь живот наш заповедям Твоим, души наши, освети телеса, очисти помышления, исправи мысли, очисти, избави нас от всякой скорби, золы, болезни. Огради нас святыми Твоими ангелами, да ополчение соблюдаем и наставляем, достигнем соединения веры, в разум неприступная Твоя слава, яко благословенный сего веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне присно, и во веки веков. Аминь. Честнейший Херувим, славнейший, без сравнения Серафим, без линии Бога, слава Роши, сущий Богородицу Тебя величаю, именем Господним святейший Владыка благослови. Аминь. Владыка Господи Иисусе Христе Божий наш, только теперь о наших согрешениях, и даже до нынешнего часа приведи нас вон же
нажитворящим явися благоразумному разбойнику, и же враг почтворился вход, и смерть, и смерть разрушилась, и очисти нас грешных и недостойных раб твоих, согрешихом бо и беззаконных, уменись удостойно взвести часа наши, и возрительно в саду небесную, да не оставих им путь правды твоей, ходих им воле сердец наших, но молю твою безмерную благость, посиди нас, пощади нас, Господи, помножь место Твое, спаси нас, имя Твоего ради святаго, яко и чезоши святи дни наши, изми нас из руки сопротивника, и остави нам грехи наши, и умерли плоское наше мудрование, да ветхого отложивши человека, внука облицемся и Тебе поживем, нашему владыце, благодетелю, и так Твоим последующим повелением, вечный покой достигнем, и держи праздным всех населяющихся жилища, Ты бы сего истину и сие веселье, радость любящих Тебя, Христе Боже наш, и Тебе славу воссылаемся безначально Твоим Отцем, и присыпим благим же творящим Твоим Духом, ныне и присно, во веки веков. Аминь. Аминь. Придите, поклонимся Цареве нашему Богу. Придите, поклонимся и преподем Христу Цареве нашему Богу. Придите, поклонимся и преподем самому Христу Цареве и Богу нашему. Благослови душе моя Господа, Господи Боже мой, возвеличился Иси зело, во исповедание влепоту облекся Иси, одеяси светом, яко ризую, простирай небо, яко кожу, покрывай мою превыспленное свое, полагай облаки на восхождение свое, ходя на крыло ведренью, твоя ангела своя, духи и слуги своя, пламень огненный, основай землю, твердь, я не преклонится век век, бездны, яко риза, одеяния, на горах станут воду, а запрещение твое губ побегнуло, глаз и грома твоего боятся, восходит горы, нисходит поля вместо, и же основалось им, предел положилось, и горжи не бредут, ниже обратятся покрыть землю, посылая источники в дебри, посреди гор пройдут воды, не боятся зверни сильные, ждут она крив жажду свою, а ты, птицы небесные, прилетают от среди камня, взят глаз, напояй город превыспины своих, от плода дел твоих насытится земля, прозевай траву с котом, и злак на службу человеком, извести хлеб под земли, и вино веселит сердце человека, умасит сердце Ирим, хлеб сердца человека укрепит, насытится древа польская, кедри лиман сижи насадилась им, там птицы гнездятся, ради его жилища предводительствует ими, горы высокие Ирим, камень прибежище зайцам, сотворил ли слоновое время солнце познал запас свой. Положилась и тьму, и быть ночью ниже пролоси звери добра, не скинули кащу, восхитить и изыскать от Бога пищу себе. Во все солнце собравшись, и вложив свою крягу, тут зади человек надел свои наделы свои до вечера. Яко возвеличить дела твои, Господи, вся премудростью сотворилась, и исполнится земля, тварь твоя, сие море великое и пространное, там и гадий их же не числа. Животные малые с великими, там и корабли приплавают, змеи сие, Гош создалось, ругайтесь ему. Всяк тебе чай, дать им пищу, а благо время. Дашу тебе им соберут, отвершу тебе руку, всяческое исполнится благости. Отращивайте лице, возметутся, отвинешь духу и исчезнут, теперь свои возвратятся. После же духа твоего воссоздержится, обновишь лице земли. Будет слава Господня в веке, зацелится Господь от деревьев своих, презирай на землю, творяй трястися, прикасайся к горам и дымянцам, воспою Господи в животе моем, пою Богу ему дочь жились, да усладится ему беседу моя, оживоцелюсь о Господе, да исчезнут грешница от земли, беззаконие, всякое же небытие, благослови душе моя, Господи, солнце позна запад свой, положилась и тьму, и будь снова, всякое возречь дела твои, Господи, вся премудростью сотворилась им. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже.

нас, четверг, и Господи, возвав тебе.

с алкоголем.

straży

Отче мой, живущий на небеси, сей яко очи раб руку Господи свои, яко очи рабыня руку госпожи свои я, так очи наши, как Господи.

0: против недужным бысни, наготующим же всем одеждам.
1: Преподобнейше Самсоне, моли Бога о нас. Святое, честное, божественное житие Твое, препроводи со святыми

духом, яко светильник светил Самсоне всеблажении, озаряйши нас, честней в дому Твоим, всего ради врачевания от Бога Тебе данной, Отче, сущим в различных недузях.

и Святая Богородица, спаси нас, яже благопременного и благоуветливого пречистая, владыку рожим, девам,

0: просвещаешь сердца, досто должно блажающих тебя.
1: Преподобный отче Самсоне, моли Бога о нас. Дремание от очи твоей отложи, бдилыси непрестанно, и сласти тени.

солнце на кресте простираемо, солнце скры лучи сиять не могущие, тебе спася зашедшую просвещающую, я же отной отнощи прелести спящие, поклоняющиеся державе твоей. Слава Господи Христу Твоему честному!

0: освящай верных добродетелей Твоих светлыми сиянием.
1: Преподобный Отче Самсоне, моли Бога о нас.
2: Милование многим нищим богатство было се, и врач сущим.

0: и к неболезненным уже тебе все приводишь и благоутробни, Господи.
1: Слава Господи Христу Твоему честному, солнце лучи скребахуся, церковное же светость раздирашися, и земля трясашися, камень и страхом распадашися, на кресте сижди.

преподобный отче Самсоне, моли Бога о нас, создал и сил славу Бога нашему храма священ, больше притекающий от многовидных

старческое, кроткое, незлобивое, непорочное житие совершившего, славно благодать приимшего чудес, твердую и неизвеченную, Самсона преподобного Господа, аучащий писа, питателя и сущим нужды помощника и поборника велика, недугающего свекоша, божественного,

кресту Твоему честному побежден быстро противоборец и подеся дивным падением, вознесшися Христу на древо, и спасися прежде с

воцарилась и вселенная концы, тем же сошедшися те верую блажаем поющие, благословенный си Боже, Отец наших.

Пресвятая Богородица, спаси нас, на тебя всю надежду спасения моего, возложи, Богоматерь низкособрачная, и тебе на помощь призываю всегда, спаси меня от печали и напасти врага.

0: остался и сихоть. Хотите, дельнице, спасе своей волею прислушание Христе, черни и скорни истерзая, всем же насаждая Твоего благоутробия познание.
1: Слава Господи Христу Твоему честному, укако люди беззаконие, зависть и сущие омрачение, праведно сущие непорочность, святодавче Христу предает.

Славите Господа с небес, хвалите Его вышних, Тебе подобает песнь Богу. Хвалите Его все ангели Его, хвалите Его все силы Его, Тебе подобает песнь Богу. Хвалите Его солнце, луна, хвалите Его все звезды и свет. Хвалите Его небеса, небес и вода, же превыше небес, да восхвалит имя Господне. И готовь речей выше той повелей создашися, постави обег и век века повеление положений мимо видит. Хвалите Господа, земли, змеи, все бездны, Бог раз не был и дух бурен, творящее слово Его, горе все комнаты, вам удоносные все кеды, звери все скоти, гади, птицы пернаты, цари земсти, все люди, князи, все судьи земсти, юноши и девы, старцы с юнотами, да восхвалят имя Господне, яко вознесися имя Того Единого, исповедание Его на земле и на небесе, и вознесет гроб людей своих, песню всем преподобным Его сыновом Израилевым, людям, приближающимся Ему. Господи, Господи, ве песню нового хваления Его в церкви преподобных, и возвеселится Израиль сотворшим Его, и сыны Сионе возрадутся о царе своем. Да восхвалят имя Его в лице, в тимпане, в псалтире, да поют Ему. Яко благоволит Господь в людях своих, и вознесет кроткие во спасение. Восхвалятся преподобные во славе, возрадуются на ложах своих. Возношение Божие в гортаниях и мече, поют острых руках их. Сотворите отмещение в языцах, обличение в людях. Связать от царей худые, славные, пучными, оковы железными. Сотворите в Несу, написан, слава сия будет всем преподобным Его. Хвалите Бога во святых Его, хвалите Его в отвержении силы Его. Хвалите Его на силах Его, хвалите Его по множеству величествия Его. Хвалите Его во гласе трубнем, хвалите Его в псалтире и гусле. Хвалите Его в тимпане и лице, хвалите Его во струнах и органе. Хвалите Его в кимвале доброгласных, хвалите Его в кимвале восклицания. Всякое дыхание да хвалит Господа. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне присно, и во веки веков. Аминь. Тебе слава подобает, Господи Боже наш, и Тебе славу воссылаем. Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне присно, и во веки веков. Аминь. Слава Тебе, показавшему нам свет. Слава Вышний, Богу и на земле мир, человеце благоволение. Хвалим Тебя, благословим Тебя, кланяемся, славословим Тебя, благодарим Тебя, великий ради славы Твоя. Господи, Царю Небесный, Боже, Отче Вседержителю, Господи, Сын Единородный, Иисусе Христе и Святые Души, Господи, Боже, Огнище, Божие, Сыне Отечь, в земле грех мира помилуй нас, в земле грехи мира прими молитву нашу, сидя одесную Отца помилуй нас, яко Ты есть един свят, Ты есть един Господь Иисус Христос, Христос, слава Бога Отца, аминь. На всяк день благословлю Тебя и восхвалю имя Твое во веки век века. Господи, прибежище было си нам род и род. Азре, Господи, помилуй меня, исцели душу мою, яко согреши к Тебе. Господи, к Тебе прибегов, научи меня творить и волю Твою, яко Ты еси, Бог мой. Яко у Тебе источник живота во свете Твоем узрим свет. Пробави милость Твою ведущим Тя. Сподоби, Господи, в несе без греха сохранитеся нам. Благословен еси, Господи, Боже, Отец наш, и хвально и прославлено имя Твое во веки. Аминь. Буди, Господи, милостивен на нас, яко же уповахом на Тя. Благословен еси, Господи, научи меня оправданием Твоим. Благословен еси, Владыко, вразуми меня оправданием Твоим. Благословен еси, святые, просвети меня оправданием Твоим. Господи, милость Твоя во век, дел руку Твоей не презри. Тебе подобает хвала Тебе.

мудро, милости Твоя, Господи, и возрадовался, и возвеселихомся, во все дни наши возвеселихомся за дни, вня же смирил мы, и си лето вня же великом злая, и призвена работа.

0: Придите, поклонимся Цареве нашему Богу, придите, поклонимся и преподем Христу Цареве нашему Богу, придите, поклонимся и преподем самому Христу Цареве и Богу нашему. Глаголы мои, внуши, Господи, разумей звание мое, вонми глаз умоления моего, Царю мой, Боже мой. Я, как Тебе помолюсь, Господи, за утро услыши глаз мой, за утро предстану Тию зреши мя. Яко Бог, не хотя беззакония Ты еси, не приселится к Тебе лукавные, ниже припудут беззаконницы пред очима Твоима. Возненавидел еси вся делающая беззаконие, погубивши вся глаголющая лжу. Мужа кровей и льстиво гнушается Господь, аж же множество милости Твоей обниду, вдруг Твой поклонюся ко храму святому Твоему в страсе Твоем. Господи, настави меня правду Твою враг моих ради, исправи пред Тобой путь мой, яко несть во устех их истины, сердце их суетно, гроб отверст гортань их, языки свои мельчах, суде им Боже да отпадут от мыслей своих по множеству и нечестия их и зрения. Яко приогорчишь Тя, Господи, и да возвеселятся все уповающие на Тя. Вовек возрадуются и вселишися в них, и похвалятся Тебе и любящие имя Твое. Яко Ты благословишь и праведника, Господи, яко оружием благоволения венчал еси нас. Господи, прибежище был еси нам род и род, прежде даже горам не выйти и создать еси земли и вселения от века и до века Ты еси. Не отвратим человека во смирение и реклеси, обратитесь, сынови человеческие. Яко тысяча лет пред очима Твоим, Господи, яко день вчерашний, и же мимо иди, и стража ночная, уничижение их лета будут. Утро, яко трава мимо идет, утро процветет и приедет, на вечер отпадет, ожестеет и иснет. Яко исчезохом гневом Твоим и яростью Твоей смутихомся. Положил еси беззаконие наше пред Тобою, век наш просвещение лица Твоего. Яко все дни наши оскудеши и гневом Твоим исчезохом. Лето наше, яко паучина, паучах уся дни лет наших, в них же 70 лет, аще же в силах 80 лет, и множи их труд и болезнь, яко приедет кротость на и накажемся, кто весь державу гнева Твоего и от страха Твоего ярость Твою исчисти, десницу Твою так и скажи мне, яко вам на сердце мудрости, обратися, Господи, доколе и умолен буди на рабы Твоя, исполнихамся за утро милости Твоя, Господи, и возрадовахамся и возвеселихамся, во вся дни наши возвеселихамся, за дни меня же смирил на еси. Лето в же видехом зла, и призыв на рабы Твои, на дела Твои, и настави сыны их. И буди светлость Господа Бога нашего на нас, и дела рук наших справи нас, и дела рук наших справи. Милости суд воспою Тебе, Господи, пою и разумею пути непорочные, когда придешь ко мне, при каждах вне злобе сердца моего, посреди дома моего. Не предлагах предачима моим, а вещь законопреступную, творящая преступление, возненавидях. Не прильпев мне сердце строптиво, уклоняющего от меня, лукавого не познах, а клеветающего той искреннего своего, сего не изгонях, сего изгонях. Гордым оком и несытым сердцем сильнее едях, учи мои на верные земли посаждать я со мною, ходя и по пути непорочную сеями служашим, не живяши посреди дому моего, творяй гордыню глаголе неправедное, не исправляши пред очима моим, обо утре избивах все грешные земли, еже потребите от града Господня все делающие беззаконие. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. В терпении Твоем стяжал и Сын, сду Твою, Отче преподобнее, в молитвах непрестанно терпевый, нища возлюбивый и сия удавливый. Но молись о Христу Богу в Самсоне, милость Тебе, блажение, спастись душа нашим, и ныне и присно, во веки веков. Аминь. Что Тя наречем о благодатное небо, яко воссияло еси солнце правды, рай, яко прозябла еси цвет нетления деву, яко прибыла еси нетленно чистую матерь, яко имела еси на святых Твоих объятиях Сына. Всех Бога того молись, спастись душам нашим, стопы мои направи по словеси Твоему, и да не обладает мною всякое беззаконие, избави меня от клеветы человеческой, и сохраню заповеди Твоя. Лице Твое просвети на раба Твою, научи меня оправданием Твоим, да исполнится уста мои хваление Твоего, Господи, яко, да воспою славу Твою весь день, великолепие Твое. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыко, прости беззакония наши, святые посети, исцели немощи наши, и не Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, во веки веков. Аминь. Отче наш, иже и си на небесе, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, как уже мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Аминь, яко врача вас все изрядно и молитвенника благоприятно, краце Твоей божественней, притекающей Самсоне Богомудре преподобнее, сочшешейся любовью псалмы и песнями радующейся Христа прославляем, таковую Тебе благодать, подавающую исцеление. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. И же на всякое время, на всякий час, на небеси, на земле, поклоняемый, славимый Христе Боже, долго терпеливый, много милости, много благоутробней, и же праведная, любя грешная, милый же, сязывай ко спасению обещания ради будущих благ. Сам Господи, прими и наше в час и молитвы, исправи живот наш к заповедям Твоим, душу наша, святитель, очисти помышления, исправи мысли, очисти, и избави нас от всяких скорби, зола, болезней. Огради нас святыми Твоими ангелы, да ополчением их соблюдаем и наставляем, и достигнем соединения веры и в разум неприступной Твоей славы, яко благословенно сего веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, славу Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне присно во веки веков. Аминь. Честнейшую, херувим, славнейшую, без сравнения, серафим, без исцеления, богослово росшую, сущую, Богородицу Тебя величаем. Именем Господним, святейший Владыко, благослови.
1: Боже, щедрый, благослови, Аминь.

0: Павелу Патриарху Филарету, и Асафу его Чефаникана, и Асафа Петерима, и Акима Андриана, Сергия Алексея, Симена Алексия, митрополита Платона, Макария, Сергия, Леонтия, Гурия, Николая, Мануила, Иосифа, Никодима, Антония, Иоанна, Сергия, Серапиона, Петерима, Симона, Варнава, Евлогия, Феофана, Филарета, архиепископов Моисея, Гусина, Мефодия, Вениамина, Сергия, Варфоломея, Имена Никона, Серафима, Аристарха, епископа Вениамина, Сергия, Серафима, Платона, Корнида, Глеба, Сергия, Иерофея, Дарабидонта, Зосима, Филофея, Филакта, Священа Архимандрита Феронима, Кирилла, Потивши братья, святые видели сия, Священа Архимандрита Захарий, Серафиона, Илариона, Серафима, и Сия, Рафаила, Паисия, Пантелимона, Михаила, Никона, Рафаила, Архимандрита, Маврикия, Дарабидонта, Иосафа, Филадельфа, Антония, Пантелимона, Дионисия, Алипия, Феодорита, Даниила, Августина, Серафима, Андрея, Николая, Вениамина, Стефана, Иннокентия, Георгия, Афанасия, Николая, Сергия, Тимина, Иосаим, Матфея, Андрея, Федора, Виталия, Арсения, Филарета, Нума, Андриана, Лаврентия, Ильяна, Германа, Александра, Никиты, Ильи, Хигуменов, Алексея, Стефана, Михаила, Михаила, Николая, Гавриила, Силафила, Пахмутия, Дамаскина, Игуменов, Ипполита, Тарасия, Каракопия, Марка, Нафанаила, Стефана, Филиппа, Максима, Исаакия, Никифора, Иринарха, Модеста, Константина, Иосифа, Сильвестра, Михея, Ксенофонта, Виссариона, Иеронима, Григория, Георгия, Игнатия, Тихона, Ферапонта, Аркадия, Андроника, Косьмы, Геннадия, Петерима, Керанида, Феодорита, Иеромонахов, Гавриила, Паисия, Серафима, Моисея, Иеромонахов, Сава, Гавриила, Назария, Киприана, Антиоха, Павла, Павлина, Орехи, Петерима, Вениамина, Никона, Антония, Илария, Савы, Варнавы, Ксенофонта, Ферапонта, Иакова, Сесоя, Мартиниана, Никанора, Макария, Нафанаила, Арсислава, Мефодия, Поликарпа, Савы, Зенона, Игнатия, Германа, Филофея, Модеста, Федора, Харлампия, Варнавы, Пимена, Ионы, Сергия, Мадрида, Варнавы, Сергия, Архидиакона, Бориса, Романа, Ювеналия, Ирдиакон, Даниила, Пахомия, Викентия, Никона, Сафрония, Алексия, Доната, Феофилакта, Калиста, Поликарпа, Панкратия, Протодиакона, Григория, Федора, Диакона, Филии, Георгия, Симонаха, Симеона, Монахов, Милетия, Венедикта, Нестора, Александра, Серафима, Гурия, Антония, Анисима, Иосифа, Авраамия, Прокопия, Варлама, Антонина, Петра, Пантелимона, Ибисариона, Валерьяна, Иосафа, Исаакия, Власия, Венедикта, Николая, Бахтила, Саватия, Послушников Иоанна, Константина, Александра, Павла, Николая, представлена и Радиакона Алексия, и ежею просите всем всякому прегрешению, вольному же и невольному.
1: Господи, помилуй нас, Твои, помилуй нас, Твои, помилуй.
0: Когда Господь в общей душе и ходили покаяние, упокоивается.
1: Господи, помилуй нас, Твои, помилуй нас, Твои, помилуй.
0: Царя и Бога нашего просим.

Катеисии, о воскресении животных покоя усопших раб Твоих, священ архимы Ты ранее воспрещавших братьев святые обители сия, Христе Боже наше, Тебе славу высылаем, с обезначальным Твоим отцем и пресвятым и благим, и творящим Твоим духом, ныне пресно и воли.

сергениками, кумлефранские, прочеканские, закопцы всех святых, душа посвятавшихся раб своих, свинет праведных учеников, не для Авраама упокоит, исправим на кресте, и нас помилует.